0: Ты слушаешь? Ты слушаешь? Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Наше радио.
3: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.